Yuck. Yuck. Ты брось, Коль! Коль, брось меня блестящего по месяцу блестили, ё-моё! Блестящие! Спасибо, Коль! Я здесь уже нашел Клёстовскую, делаю схему.

Я бы не знал, что не поставили с кем. Там вроде какой-то минус или что-то такое.